0: Antenne Ostalgie.
1: Antenne Ostalgie.
2: Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинает счет. 5, 4, 3,